не бом говор, еко, не бом говор веч монат у комадих, ма кей монат, не бом говор ненка на умности, да не бом веч народно пред пуковни службе. Не, но, Радмила, ма те мам рад, тебе, а само тебе. А ну от рука я маш прав, ту и них, а мачку я, Радмила, дай.